0: Hollywood Turbo 93.3 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,